0: запомнишь, и память именно лево снова схватает.
1: Опомнитаешь, опомнитаешь, опомнитаешь, ты нечь. Опомнитаешь, опомнитаешь.

радио накопило. Итак, звучит радио накопило. Итак, звучит радио накопило.